0: рубль привязан напрямую к Центробанку, а значит, контролируется государством, что исключает возможность перевода денег на безопасный счет, чего от граждан добиваются аферисты. Все операции будут прозрачными, а если возникнет подозрение на какое-то мошенничество или так называемое дропперство, то цифровым рублем будет проще управлять с точки зрения возврата денег пострадавшим, отметил эксперт. Еще один плюс в том, что для оплаты цифровым рублем не требуется интернет, достаточно сим-карты. Россияне не могут полноценно отдохнуть во время отпуска, потому что многие продолжают проверять рабочую почту и сообщения в чатах из-за высокой нагрузки перед отдыхом и внутренних установок о необходимости всегда оставаться на связи, рассказала «Известиям» исполнительный директор исследовательской компании Happy Job Лилия Жигулева, отметив, что для полноценного восстановления важно заранее передавать задачи коллегам, определять порядок замещения и ограничивать рабочие контакты во время отпуска. Официальный курс доллара на 2 сентября 86 рублей 75 копеек, курс евро 100 рублей 59 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
1: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon.
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Batmoon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов – прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
7: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-860. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
11: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 2 сентября в Сусумане без осадков, температура около 18, ниже нуля, ветер западный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 23 градусов тепла, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 21, выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в среду без осадков, температура ночью до 10 градусов тепла, а днем около 20. Выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
4: Надежность и качество.
5: «Адамант», молодцы.
6: Достойный сервис.
4: «Адамант», да. Индивидуальный подход.
0: Наш ответ — «Адамант».
3: Победа знатоков. Это «Адамант».
7: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
8: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Живу на первом этаже. Ночью сперли москитную сетку с окна. На следующий день вернули назад с маленькой запиской. Не подошла. Извините за беспокойство.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Транспортная компания «Адамант». Доставка грузов.
3: Кто возит грузы с «Адамант», тот поступает мудро. Доставить авиа, жиды и даже по морю нетрудно. В общем, круглый год до двери груз доставить не беда. «Адамант» — партнер надежный, я ручаюсь. Да.
2: Речная 10, телефон 6144.
3: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
4: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Поход к врачу – больше не стресс. Любую проблему решим. Медтраст приглашает для консультации к лору, неврологу, офтальмологу, дерматологу, гинекологу. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
10: Welcome to Chicago!
9: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.
11: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
12: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
13: Almost Monday.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Яма, 31-й, 95-й, 3-й, Марчикан, Торговый, Пионерный, Солнечный, Сокол, Новое Веселое, Старое Веселое, Центр, Слушает Карибу.
1: Карибу Арт, 104,2 FM.

помню запах моря на ее ладонях. Чувство на весах, костры в небеса. Мысли каплями и пальцы цаплями и до рассвета. Рядом ангелы, о чем она мечтает и что ей снится. Когда Морфея колесница мчится, успевая слиться воедино. Та картина необратимая нежность.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
7: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
9: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Захватывающие истории
1: в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Прежде всего, сегодня отмечают завершение Второй мировой войны. Это событие связано с капитуляцией последнего немецкого союзника Японии. Как мы знаем, Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, Италией и Японией, началась 1 сентября 1939 года. 22 июня 1941 в нее пришлось вступить Советскому Союзу в связи с нападением на его территорию Германии. После нескольких лет тяжелых кровопролитных боевых действий на Советско-Германском фронте фашисты потерпели сокрушительное поражение. Япония, согласившись на условия безоговорочной капитуляции еще 14 августа, официально капитулировала только 2 сентября. В нашей стране сегодня отмечают День Российской Гвардии. Он появился 22 декабря 2000 года, в день 300-летия основания этих войск. Изначально гвардии называли лучше других обученные и экипированные части войск, которые состояли непосредственно на службе у монарха и часто выполняли функцию личной стражи. Первыми гвардейскими полками стали Преображенский и Семеновский, получившие боевое крещение в Северной войне. В 1932 году началось строительство центральной улицы Магадана Колымского шоссе, плавно переходящей в знаменитую Колымскую автомагистраль. Так вот, в честь этого события 2 сентября 2007 года был официально открыт памятник дорожникам Колымы. Находится он на 25-м километре федеральной автомобильной дороги Колыма. Строительство трассы было закончено в 1952 году в поселке Уснера в Якутии. Без него ты не сможешь приготовить пинаколаду или приличное тайское карри. Из его сока получается отличный напиток, а его волокна, когда поджигаются, отталкивают комаров. Это уже повод отметить Всемирный день кокоса. Праздник особо популярен в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Здесь кокосовое дерево называют деревом жизни. Кое-где даже говорят, что посадивший кокосовую пальму посадил посуду, одежду, еду, питье и жилье для себя и наследство для своих детей. У меня на этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери Ферони. Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске кто схлопочет по зубам, по мнению Владимира Путина? Что будет с доступностью бензина осенью и на чем россияне экономят после отпуска? Подробности далее. В случае попыток киевского режима реализовать угрозы по закрытию неба в нашей стране, Россия найдет, чем ответить, заявил на пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что если кто-то попытается нас тащить вниз по пищевой цепочке и слопать, то может схлопотать и по зубам, цитирует его РИА Новости. Озвученные Владимиром Зеленским планы он назвал заявкой на гостерроризм, а с такими переговоров не ведут, отметил верховный главнокомандующий, напомнив, что именно в Киеве просят о личных встречах, тогда как любой диалог должен быть наполнен конкретно секретным содержанием, а сам процесс урегулирования сейчас по факту находится в замороженном состоянии. Свободная продажа топлива экологического класса, отличного от Евро-5, поможет насытить внутренний рынок РФ. К тому же есть страны, которые готовы и дальше поставлять бензин в Россию, рассказала в беседе с НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина, заверив, что сегодня нет предпосылок для роста цен на бензин и в сентябре проблем с его доступностью не ожидается. Напомним, что в августе бензин был доступен лишь на 62,5% автозаправочных станций в нашей стране. При этом хотя бы один вид топлива можно было найти на подавляющем большинстве АЗС. Как отмечают аналитики, ситуация с дефицитом в регионах остается сложной и напрямую зависит от близости к нефтеперерабатывающим заводам. Россиянам в среднем требуется около 19 дней, чтобы вернуться к привычному уровню расходов после отпуска. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса «Выберу» и платформы «Еврокредит», с которым ознакомились «Известия». При этом 38% временно сокращают расходы на рестораны и доставку еды, каждый четвертый уменьшает траты на развлечения, а 18% реже пользуются такси. Отмечается, что подготовка к финансовому восстановлению у многих россиян начинается еще до окончания отпуска. Более трети участников исследования заранее оставляют часть денег на счете, понимая, что после поездки расходы продолжатся в обычном режиме, тогда как четверть респондентов сохраняют долю отпускного бюджета на первой неделе после возвращения. Официальный курс доллара на 2 сентября 86 рублей 75 копеек, курс евро 100 рублей 59 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
6: Спонсор выпуска — магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
5: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик, оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард». Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство ПТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49. Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05.
4: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 2 сентября в Сусумане без осадков, температура около 18, ниже нуля, ветер западный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 23 градусов тепла, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 21, выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в среду без осадков, температура ночью до 10 градусов тепла, а днем около 20. Выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания Герлеон.
1: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Оверсайз худи – это передвижная палатка, из которой торчит голова.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
6: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
7: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска «Брусок Брус» 43 тысячи рублей за кубометр. Второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 и 8-924-747-17-16.
4: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу. Almost Moment.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
9: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: и Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: с какой целью маркируют домашнюю птицу, что делать при задержке зарплаты и где по-семейному отдохнуть в сентябре. Подробности далее. Многофункциональные центры не маркируют животных. На самом деле регистрацию птицы осуществляет Государственная ветеринарная служба региона по месту их содержания, сообщили в Россельхознадзоре. Напомним, что в конце августа, начале сентября в СМИ и соцсетях распространилось утверждение о том, что животных следует представлять для постановки на учет в МФЦ. Утверждение возникло из иронических публикаций пользователей, однако было воспроизведено новостными агрегаторами и рядом изданий уже в утвердительной форме. На этом фоне ряд СМИ передали, что россияне буквально восприняли эти требования и понесли свою домашнюю птицу на учет в многофункциональный центр. Отмечается, что учет осуществляет Государственная ветеринарная служба региона по месту содержания. Специалист выезжает на подворье, осматривает поголовье и присваивает идентификационный номер, чтобы в случае возникновения очага высокопатогенного гриппа птиц можно было быстро и точно установить, какие хозяйства попадают в зону риска. Вторая цель – подтверждение происхождения продукции, без которого невозможен ее легальный оборот, добавили в ведомство.
9: За каждый день задержки зарплаты работодатель должен сотруднику компенсацию в размере 1,150 ключевой ставки Центробанка. Так, за месяц сумма может составить от 1,5 до 3 тысяч рублей, рассказала изданию ура.ру финансист Надежда Капустина, отметив, что механизм выполняет прежде всего компенсационно-стимулирующую функцию, но едва ли является достаточно сильным экономически сдерживающим фактором для недобросовестного работодателя. При этом выплачивается она автоматически. Сотрудник не должен писать для этого никаких заявлений. Если работодатель не выплатит неустойку, то можно обратиться в Госинспекцию труда, в прокуратуру или суд. Такие дела там рассматриваются сравнительно быстро, заключила эксперт.
8: Рейтинг популярных направлений для семейного отдыха в сентябре этого года возглавил Сочи. Об этом сообщают краснодарские известия со ссылкой на данные сервиса бронирования Twill.ru. Второе место заняла Анапа, на третьей строчке расположился Санкт-Петербург. Геленджик на четвертой позиции, Кабардинка на шестой. Семейные поездки туда в среднем рассчитаны на 8,7 ночей соответственно. В первую десятку вошли еще два курорта Кубани. Среди востребованных направлений также оказались Ялта, Москва, Евпатория и Феодосия. Официальный курс доллара на 2 сентября – 86 рублей 75 копеек, курс евро – 100 рублей 59 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
7: Новости на радио Карибу Арт.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров, постоянные скидки и акции, горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс» – интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
2: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 2 сентября в Сосумане без осадков, температура около 18, ниже нуля, ветер западный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 23 градусов тепла, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 21, выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду без осадков, температура ночью до 10 градусов тепла, а днем около 20. Выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 2 сентября.
3: Авен.
2: День будет довольно сложным, и вы поступите разумно, если встретите его во всеоружии. Весьма сильно влияние неблагоприятных тенденций в романтических отношениях, что может стать причиной серьезных споров. Старайтесь не форсировать ситуацию и выступайте с инициативой лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо.
3: Телец.
2: Тенденции противоречивы, но есть шанс добиться успеха, вовремя определившись с приоритетами и целями на ближайшее будущее. Возможны значительные расходы, которые наверняка не будут напрасными. В семье складываются стабильные и гармоничные отношения, позволяющие спокойно преодолевать трудности и общими усилиями решать актуальные проблемы.
3: Близнецы.
2: Этот день будет весьма непростым для близнецов. Откажитесь от рискованных сделок, не покупайте экстравагантные вещи, практическая ценность которых весьма сомнительна. Необдуманные поступки, сгоряча сказанные слова могут оказать разрушающее действие на оказавшиеся стабильными романтические отношения.
3: Рак.
2: Терпение, снисходительность и понимание потребуют отношения с родственниками. Найдите возможность проявить внимание к любимому человеку, выказать ему свои чувства. В деловой сфере ситуация благоприятна, позитивные тенденции сильны.
3: Лев.
2: В деловой сфере складывается сложная ситуация, и вероятность профессиональных успехов невелика. Массу приятных эмоций этот день обещает влюбленным. Трудно найти более подходящий момент для романтического свидания, признания в своих чувствах или начала совместной жизни с любимым человеком.
3: Дева.
2: Успехи сменяются неудачами, и только философский взгляд на происходящее позволит девам избежать нервного срыва. Финансовые вопросы нужно решать осторожно. Легко придут к согласию с любимым человеком те, кто не ставит свои капризы и мимолетные желания выше общих интересов.
3: Весы.
2: Это не самый подходящий день для того, чтобы заниматься решением серьезных деловых вопросов, полагаться на интуицию, везение и внезапно появляющиеся гениальные идеи сегодня не стоит. А в личной сфере ситуация стабильна и вполне приятна.
3: Скорпион.
2: Благоприятный день для деловых контактов, проведения переговоров, обсуждения условий сотрудничества. В сфере личных отношений ситуация складывается не самая благоприятная. Вам предстоит принимать непростые решения, совершать поступки, которые вряд ли будут одобрены окружающими.
3: Стрелец.
2: Профессиональные трудности не исключены, однако все преграды, возникшие на вашем пути, наверняка будут преодолены. А в личной жизни перемены маловероятны, хотя влияние позитивных тенденций будет достаточно сильным. Постарайтесь разобраться в собственных желаниях и чувствах, расставить приоритеты.
3: Козерог.
2: У тех, чьи интересы сосредоточены на карьере и финансах, день будет непростым. Родственники охотно поддержат вас в трудной ситуации, придут на помощь, если в этом возникнет необходимость. Можно положиться и на любимого человека, совет которого подтолкнет вас к правильному решению.
3: Водолей.
2: Избегайте опрометчивых поступков, результаты которых могут отразиться на ваших отношениях с любимым человеком. Некоторым представителям знака предстоит сделать выбор между работой и личной жизнью. Другие окажутся в ситуации, в которой нелегко будет сохранить верность своим моральным принципам.
3: Рыбы.
2: Наиболее сильно влияние позитивных тенденций выражено в сфере романтических и семейных отношений. Здесь велика вероятность перемен к лучшему, решения давних проблем. Избегайте опасных путешествий и будьте внимательны на дорогах. Неприятные ситуации не исключены.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд. Магия звезд. Магия.

0: Астрология на Карибу. На Карибу.
1: Эустресс. Стресс, вызванный положительными эмоциями. Несильный стресс, мобилизующий организм.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит», Наровчатова, 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
4: Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов – прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Автоматические гаражные ворота от компании «Метрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
10: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, 2 этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
11: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Almost Monday.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
11: Я думал, операция выведет меня из строя на несколько недель. Я занятой человек и не могу себе этого позволить.
12: Для меня очень важна поддержка и комфортные условия.
13: Мне казалось, что восстановление будет тяжелым и болезненным.
14: Поход к врачу больше не стресс. Быстрое и эффективное решение при варикозе. Консультация у флеболога. Лазерное удаление вен. Склеротерапия. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 2203-22.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
17: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт, 104.2 FM.
6: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: кто шокировал Европу на встрече G20, есть ли плюсы у цифрового рубля и почему россияне не могут полноценно отдохнуть в отпуске. Подробности далее. Европейское сообщество шокировано появлением российского министра финансов Антона Силуанова на встрече группы 20 США, сообщает телеканал CNBC, отметив, что чиновники, по всей видимости, были застигнуты врасплох. Минфин РФ накануне сообщил, что Силуанов и его американский коллега Скотт Бессент на встрече в Эшвилле, штат Северная Каролина, обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и в рамках группы 20. По словам замглавы Минфина США по международным делам Эрин Браун, встреча была продуктивной. Один из главных плюсов цифрового рубля – это защита от мошенников. Как сообщает РЕН-ТВ, об этом заявил эксперт финансового рынка, экономист Андрей Бархот, указав, что цифровой рубль привязан напрямую к Центробанку, а значит, контролируется государством, что исключает возможность перевода денег на безопасный счет, чего от граждан добиваются аферисты. Все операции будут прозрачными, а если возникнет подозрение на какое-то мошенничество или так называемое дропперство, то цифровым рублем будет проще управлять с точки зрения возврата денег пострадавшим, отметил эксперт. Еще один плюс в том, что для оплаты цифровым рублем не требуется интернет. Достаточно сим-карты. Россияне не могут полноценно отдохнуть во время отпуска, потому что многие продолжают проверять рабочую почту и сообщения в чатах из-за высокой нагрузки перед отдыхом и внутренних установок о необходимости всегда оставаться на связи, рассказала «Известиям» исполнительный директор исследовательской компании Happy Job Лилия Жигулева, отметив, что для полноценного восстановления важно заранее передавать задачи коллегам, определять порядок замещения и ограничивать рабочие контакты во время отпуска. Официальный курс доллара на 2 сентября – 86 рублей 75 копеек, курс евро 100 рублей 59 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon.
9: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Новости на радио Карибу Арт.

Седьмая неделя в топе чарта Billboard и 400 миллионов прослушиваний на Spotify. Абсолютный лидер этого года суперхит «Дай Дай» от Шакиры и Burna Boy. Кстати, тут же стоит отметить и второе дыхание Tame Impala и Джини. Ремикс на Дракулу не только в десятке лучших спустя 3 месяца, но и пробирается выше. Так что дальше с ними. 14.06 у нас. Иван Гусаков, Карибу Арт и «Только хиты».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
4: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДОПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
5: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска брусок брус 43 тысячи рублей за кубометр. Второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 и или 8-924-747-17-16. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы хоровое пение, фортепиано и искусство театра, а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство ПТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49. Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05.
6: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
7: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 2 сентября в Сусумане без осадков, температура около 18, ниже нуля, ветер западный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 23 градусов тепла, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 21, выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду без осадков, температура ночью до 10 градусов тепла, а днем около 20. Выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

0: Десантник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Поезд дальнего следования – это место, дающее людям почувствовать себя домашним котом. Все время лежишь, спишь и ничего не делаешь.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
9: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
10: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Almost Monday.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
5: Welcome to Chicago!
4: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
9: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
10: Да, но только упакуйте сами, у нас старый нет.
9: Ясно.
10: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
9: Понятно.
10: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
11: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
12: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории.
1: В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Прежде всего, сегодня отмечают завершение Второй мировой войны. Это событие связано с капитуляцией последнего немецкого союзника Японии. Как мы знаем, Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, Италией и Японией, началась 1 сентября 1939 года. 22 июня 1941 в нее пришлось вступить Советскому Союзу в связи с нападением на его территорию Германии. После нескольких лет тяжелых кровопролитных боевых действий на Советско-Германском фронте фашисты потерпели сокрушительное поражение. Япония, согласившись на условия безоговорочной капитуляции еще 14 августа, официально капитулировала только 2 сентября. В нашей стране сегодня отмечают День Российской Гвардии. Он появился 22 декабря 2000 года, в день 300-летия основания этих войск. Изначально гвардии называли лучше других обученные и экипированные части войск, которые состояли непосредственно на службе у монарха и часто выполняли функцию личной стражи. Первыми гвардейскими полками стали Преображенский и Семеновский, получившие боевое крещение в Северной войне. В 1932 году началось строительство центральной улицы Магадана Колымского шоссе, плавно переходящей в знаменитую Колымскую автомагистраль. Так вот, в честь этого события 2 сентября 2007 года был официально открыт памятник дорожникам Колымы. Находится он на 25-м километре федеральной автомобильной дороги Колыма. Строительство трассы было закончено в 1952 году в поселке Уснера в Якутии. Из него ты не сможешь приготовить пинаколаду или приличное тайское карри. Из его сока получается отличный напиток, а его волокна, когда поджигаются, отталкивают комаров. Это уже повод отметить Всемирный день кокоса. Праздник особо популярен в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Здесь кокосовое дерево называют деревом жизни. Кое-где даже говорят, что посадивший кокосовую пальму посадил посуду, одежду, еду, питье и жилье для себя и наследство для своих детей. У меня на этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери Ферони. Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
3: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Новый час на Карибу.
6: Новая глава нашей жизни.
5: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
7: Я люблю под вас танцевать.
8: И я.
9: Я тоже.
10: Я вас обожаю.
8: Вы молодцы.
11: Вы правда молодцы.
12: Карибу – самая хорошая радио.
13: Танцуй, живи, слушай Карибу.
5: Новый час на Карибу.
13: Карибу Арт 104.2 FM.

Чай Ти with Heidi в открытии 4-го на Карибуард. И не знаю, как тебе приглашение на чай от Heidi Klum. Я, в принципе, не против, но лучше мороженое от Snoop Dogg. Вакансию открыл рэпер для всех желающих. Нужно пробовать мороженое его марки, отслеживать тренды и придумывать новые вкусы. А между прочим, $10,000 в месяц за это он будет платить, так что осталось найти контакты. Дальше двигаемся под Platter, Man Like Me, Gusak

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы хоровое пение, фортепиано и искусство театра, а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.

0: вашему автомобилю. Пятый километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
1: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года. Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Первое магаданское радио представляет.
2: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
4: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 2 сентября в Сусумане без осадков, температура около 18, ниже нуля, ветер западный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 23 градусов тепла, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 21, выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в среду без осадков, температура ночью до 10 градусов тепла, днем около 20. Выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
4: Надежность и качество.
5: «Адамант», молодцы.
6: Достойный сервис.
4: «Адамант», да. Индивидуальный подход.
0: Наш ответ — «Адамант».
3: Победа знатоков. Это «Адамант».
7: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
8: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Кожедник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Завышенная самооценка – мой единственный недостаток. В остальном я бесподобен.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» – магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Центр развития Всезнайка приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку, а также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития Всезнайка. Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов – прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
6: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Автоматические гаражные ворота от компании «Метрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
8: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
9: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Almost Monday.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард». Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы хоровое пение, фортепиано и искусство театра, а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
5: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
9: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05. Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
8: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
9: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 2 сентября в Сусумане без осадков, температура около 18, ниже нуля, ветер западный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 23 градусов тепла, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 21, выше нуля, ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в среду без осадков, температура ночью до 10 градусов тепла, днем около 20. Выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания Герлеон.
1: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Терминология на Карибу.
1: Ретроград. Противник прогресса. Часто путают с направлением в архитектуре.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.
2: I have like an idea, I just don't know.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Поход к врачу больше не стресс. Я знаю, как позаботиться о себе. Прием врачей в клинике Медтраст. Исследования и процедуры для детей и взрослых. УЗИ всех органов, сосуды, вены, сердце, брюшная полость, молочные железы, гинекологическое УЗИ. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
10: Мечтаете об уютном доме?
11: Вам в «Электросвет».
10: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
11: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
12: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
13: Almost Monday.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
6: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
7: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска «Брусок Брус» 43 тысячи рублей за кубометр. Второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 и 8-924-747-17-16.
8: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
9: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
10: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
9: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займан. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: А может...
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
1: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске кто схлопочет по зубам, по мнению Владимира Путина? Что будет с доступностью бензина осенью и на чем россияне экономят после отпуска? Подробности далее. В случае попыток киевского режима реализовать угрозы по закрытию неба в нашей стране, Россия найдет, чем ответить, заявил на пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что если кто-то попытается нас тащить вниз по пищевой цепочке и слопать, то может схлопотать и по зубам, цитирует его РИА Новости. Озвученные Владимиром Зеленским планы он назвал заявкой на гостерроризм, а с такими переговоров не ведут, отметил верховный главнокомандующий, напомнив, что именно в Киеве просит о личных встречах, тогда как любой диалог должен быть наполнен конкретным содержанием, а сам процесс урегулирования сейчас по факту находится в замороженном состоянии. Свободная продажа топлива экологического класса, отличного от Евро-5, поможет насытить внутренний рынок РФ. К тому же есть страны, которые готовы и дальше поставлять бензин в Россию, рассказала в беседе с НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина, заверив, что сегодня нет предпосылок для роста цен на бензин и в сентябре проблем с его доступностью не ожидается. Напомним, что в августе бензин был доступен лишь на 62,5% автозаправочных станций в нашей стране. При этом хотя бы один вид топлива можно было найти на подавляющем большинстве АЗС. Как отмечают аналитики, ситуация с дефицитом в регионах остается сложной и напрямую зависит от близости к нефтеперерабатывающим заводам. Россиянам в среднем требуется около 19 дней, чтобы вернуться к привычному уровню расходов после отпуска. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса «Выберу» и платформы «Еврокредит», с которым ознакомились «Известия». При этом 38% временно сокращают расходы на рестораны и доставку еды, каждый четвертый уменьшает траты на развлечения, а 18% реже пользуются такси. Отмечается, что подготовка к финансовому восстановлению у многих россиян начинается еще до окончания отпуска. Более трети участников исследования заранее оставляют часть денег на счете, понимая, что после поездки расходы продолжатся в обычном режиме, тогда как четверть респондентов сохраняют долю отпускного бюджета на первой неделе после возвращения. Официальный курс доллара на 2 сентября – 86 рублей 75 копеек. Курс евро – 100 рублей 59 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Новости на радио Карибу Арт.
10: Ну, с такой же легкостью, как тратятся деньги в отпуске, желаю тебе, чтобы они тратились и после него. Вообще, раз уж за деньги речь, тут новое исследование от ученых подъехало, согласно которому бедность уменьшает мозг. Даже старение ускоряется на этом фоне, подключали МРТ и проверяли. В общем, как сказал Шварценеггер, начинай копить со 2 миллиона, потому что первый накопить труднее. Такая минутка финансовой грамотности в начале 6-го часа. С тобой Иван Гусаков и Карибу Арт.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
10: Компания «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
11: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Первое магаданское радио представляет.
11: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.5.

0: Лучшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: По данным синоптиков, 3 сентября в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 17 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 24 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 23 выше нуля, ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22 выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 3 сентября.
4: Овен.
3: Овны не смогут в полной мере воспользоваться возможностями, которые открывает этот день. Слишком многочисленны мелкие проблемы, требующие немедленного решения. В личных отношениях не произойдет значительных перемен. Зато вы сможете убедиться, что окружили себя достойными особами и полюбили заслуживающего уважения человека.
4: Телец.
3: Очень удачный день. Сегодня звезды покровительствуют тельцам, а потому перед представителями этого знака откроются весьма заманчивые и столь же многочисленные возможности. Атмосфера в семье чрезвычайно благоприятна. В течение всего дня вы будете в центре внимания. На светских и общественных мероприятиях скучать вам определенно не придется.
4: Близнецы.
3: День достижения поставленных целей и реализации планов. Ваше финансовое положение может немного улучшиться, но связано это скорее с умением экономить, чем с увеличением доходов. Атмосфера в семье благоприятна, и отчасти это ваша заслуга.
4: Рак.
3: Нежелательна спешка, особенно в делах, связанных с оформлением документов или составлением отчетов. Отношения в семье улучшатся, если вы приложите некоторые усилия для этого. Сейчас не время проявлять упрямство и бескомпромиссность. Близкие готовы пойти вам навстречу, но первый шаг за вами.
4: Лев.
3: Львы сосредоточены на работе, этот день обещает значительный профессиональный рост. Однако, прежде чем успех будет достигнут, придется решить немало сложных задач. Чрезвычайно сложные отношения с родственниками, атмосфера в семье накаляется, и избежать ссор практически невозможно.
4: Дева.
3: Дев ждет напряженный, беспокойный день. Достижение поставленной цели может показаться неразрешимой задачей. Сложная ситуация складывается и в личных отношениях. Вам придется приложить немало усилий, чтобы наладить отношения с родственниками, избежать ссор с любимым человеком.
4: Весы.
3: Неоднозначный день, успехи не исключены, но все победы будут одержаны в нелегкой борьбе. Общение с родственниками пойдет вам на пользу. Поддержка членов семьи станет одним из важных факторов, способствующих росту жизненного тонуса.
4: Скорпион.
3: Скорпионы не впадают в панику, если на их пути возникает препятствие. И сегодня это похвальное качество наверняка пригодится представителям данного знака. Вам пойдет на пользу отдых в обществе членов семьи. Романтические свидания также будут весьма приятными.
4: Стрелец.
3: День очень хорош, лишь в финансовой сфере влияние негативных тенденций будет порой напоминать о себе. Чрезвычайно приятным день обещает быть для влюбленных, а также для тех, кто жаждет перемен в личной жизни. Атмосфера в семье благоприятна, можно объединить усилия для решения общих проблем.
4: Козерог.
3: Сосредоточьтесь на работе, сегодня вы сможете добиться значительных успехов благодаря своим знаниям, опыту и трудолюбию. Родственники не во всем готовы пойти вам навстречу, но серьезных конфликтов в семье не возникнет. Можно достичь взаимопонимания с любимым человеком, проявив терпение и отказавшись от политики, ультиматумов и манипуляций.
4: Водолей.
3: Очень неплохой, хотя и не слишком многообещающий день. Финансовая ситуация благоприятна, однако от спонтанных покупок стоит отказаться. Долгие поездки или слишком активное участие в светской жизни могут не лучшим образом сказаться на ваших отношениях с близкими людьми.
4: Рыбы.
3: В профессиональной сфере складывается ситуация, требующая осторожности. Сегодня вы рискуете довериться человеку, от которого следовало бы держаться подальше. Довольно напряженные отношения в семье. Не всегда удается понять, чего ждут от вас родственники. Любимый человек готов проявить внимание и заботу, однако поступки его будут порой казаться странными.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Бесит? Это когда тебе говорят, что ты не умеешь формулировать свои мысли, а на самом деле ты, ну, как бы да. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
4: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
7: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Almost Monday.

Локальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска брусок брус 43 тысячи рублей за кубометр. Второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 и 8-924-747-17-16.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов. Прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
10: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
11: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: с какой целью маркируют домашнюю птицу, что делать при задержке зарплаты и где по-семейному отдохнуть в сентябре. Подробности далее. Многофункциональные центры не маркируют животных. На самом деле регистрацию птицы осуществляет Государственная ветеринарная служба региона по месту их содержания, сообщили в Россельхознадзоре. Напомним, что в конце августа, начале сентября в СМИ и соцсетях распространилось утверждение о том, что животных следует представлять для постановки на учет в МФЦ. Утверждение возникло из иронических публикаций пользователей, однако было воспроизведено новостными агрегаторами и рядом изданий уже в утвердительной форме. На этом фоне ряд СМИ передали, что россияне буквально восприняли эти требования и понесли свою домашнюю птицу на учет в многофункциональный центр. Отмечается, что учет осуществляет Государственная ветеринарная служба региона по месту содержания. Специалист выезжает на подворье, осматривает поголовье и присваивает идентификационный номер, чтобы в случае возникновения очага высокопатогенного гриппа птиц можно было быстро и точно установить, какие хозяйства попадают в зону риска. Вторая цель – подтверждение происхождения продукции, без которого невозможен ее легальный оборот, добавили в ведомство. За каждый день задержки зарплаты работодатель должен сотруднику компенсацию в размере 1,150 ключевой ставки Центробанка. Так, за месяц сумма может составить от 1,5 до 3 тысяч рублей, рассказала изданию ура.ру финансист Надежда Капустина, отметив, что механизм выполняет прежде всего компенсационно-стимулирующую функцию, но едва ли является достаточно сильным экономически сдерживающим фактором для недобросовестного работодателя. При этом выплачивается она автоматически. Сотрудник не должен писать для этого никаких заявлений. Если работодатель не выплатит неустойку, то можно обратиться в Госинспекцию труда, в прокуратуру или суд. Такие дела там рассматриваются сравнительно быстро, заключила эксперт. Рейтинг популярных направлений для семейного отдыха в сентябре этого года возглавил Сочи. Об этом сообщают Краснодарские известия со ссылкой на данные сервиса бронирования Twill.ru. Второе место заняла Анапа, на третьей строчке расположился Санкт-Петербург. Геленджик на четвертой позиции, Кабардинка на шестой. Семейные поездки туда в среднем рассчитаны на 8,7 ночей соответственно. В первую десятку вошли еще два курорта Кубани. Среди востребованных направлений также оказались Ялта, Москва, Евпатория и Феодосия. Официальный курс доллара на 2 сентября 86 рублей 75 копеек, курс евро 100 рублей 59 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
2: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска «Брусок Брус» 43 тысячи рублей за кубометр. Второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 и 8-924-747-17-16.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДОПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик, оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство ПТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49. Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05.
3: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 3 сентября в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 17 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 24 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 23 выше нуля, ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22 выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Инвестиции в будущее. Это найти сотку в кармане зимней куртки, не тратить ее, а переложить в летнюю.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
2: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан.

территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599. Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмоторс.

0: заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу. Almost Monday.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп, печаль.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любая дверная фурнитура. От межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в Электросвет.
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
6: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская.

0: К-эксклюзив. Рынок фреш. Нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
1: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
4: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Would I eat bread?
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Поход к врачу – больше не стресс. Пройди медкомиссию – легко. Фибро- и гастроскопия, видео-ФГДС, колоноскопия. Медтраст – лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
6: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска брусок брус 43 тысячи рублей за кубометр, второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр, неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 или 8-924-747-17-16.
9: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
10: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
11: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
12: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Первое магаданское радио представляет.
15: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
16: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 3 сентября в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 17, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 24 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 23, выше нуля, ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22, выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Терминология. На Карибу.
1: На Карибу.
2: Демпинг. Продажа товаров по искусственно заниженным ценам.
0: Узнавайте новое. Расширяйте кругозор. Терминология на

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
12: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
13: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
14: Тотальная свежесть на Карибу.
15: Almost Monday.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы хоровое пение, фортепиано и искусство театра, а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
3: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаю

0: Грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай. Город Магадан, Транзитная 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
1: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
2: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
1: Ясно.
2: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
2: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
3: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ-маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Время идет своим чередом. Меняются декорации и люди. Все, что было важным раньше, сегодня выглядит совершенно иначе. И как бы ни менялась музыка, мы всегда найдем в ней ответы на свои вопросы. Все, что нужно, просто прислушаться. Поставь проблемы на паузу. Включи свой внутренний мир.

0: Территория ваших фантазий.
1: Сложно найти человека, который не любит путешествовать. Но даже если у нас не выявляется такой возможности, мы можем устроить интереснейший трип, даже не выходя из дома. Сегодня нас ждут пустынные барханы и джунгли Южной Америки, таинственные леса Севера Европы и фьорды Скандинавии. Все переплетется в 681-м эпизоде «Slow», который стартует прямо сейчас. Всем огромный привет! Меня зовут Брэд Рок, и я приглашаю вас путешествовать.

и Ид Азиз продемонстрировали нам вайб Паттия. Именно он заканчивает свое звучание прямо сейчас. Но слушали мы не оригинальную версию, а ремикс от Дэвида Моралеса. Большая звезда на хаос-арене. Далее в моем списке не менее значимые авторы — это Арбор и Крис Арна, которые записали крутейшую работу «Feel the Heart». Давайте ее и послушаем.

Ну что ж, вот так вкрадчиво наше путешествие подходит к завершению. Остались последние шаги. На 11-й позиции нас порадовал Ясен Эйч, Кабазила, а завершит наш трип пластинка Маява. Самуэль Космик и Олувадамик записали этот плейт. Ну а на этом у меня все. До встречи ровно через неделю.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Снова в школу. Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов. Прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
9: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
8: Ясно.
9: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
8: Понятно.
9: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
10: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
11: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
12: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
13: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
14: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон — территория низких цен. По данным синоптиков, 3 сентября в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 17, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 24 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 23, выше нуля, ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22, выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания Герлеон.
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска брусок брус 43 тысячи рублей за кубометр, второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр, неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 и 8-924-747-17-16.
4: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
5: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Поход к врачу – больше не стресс. Все виды амбулаторной хирургической помощи в клинике «Медтраст». Лазерная и радиоволновая хирургия. Удаление кожных новообразований на теле и половых органах. Безоперационное лечение геморроидальных узлов разной степени. «Медтраст» лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
4: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в «Электросвет».
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко.

0: Найди место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 3 сентября.
7: Овен.
8: Овны не смогут в полной мере воспользоваться возможностями, которые открывает этот день. Слишком многочисленны мелкие проблемы, требующие немедленного решения. В личных отношениях не произойдет значительных перемен. Зато вы сможете убедиться, что окружили себя достойными особами и полюбили заслуживающего уважения человека.
7: Телец.
8: Очень удачный день. Сегодня звезды покровительствуют тельцам, а потому перед представителями этого знака откроются весьма заманчивые и столь же многочисленные возможности. Атмосфера в семье чрезвычайно благоприятна. В течение всего дня вы будете в центре внимания. На светских и общественных мероприятиях скучать вам определенно не придется.
7: Близнецы.
8: День достижения поставленных целей и реализации планов. Ваше финансовое положение может немного улучшиться, но связано это скорее с умением экономить, чем с увеличением доходов. Атмосфера в семье благоприятна, и отчасти это ваша заслуга.
7: Рак.
8: Нежелательна спешка, особенно в делах, связанных с оформлением документов или составлением отчетов. Отношения в семье улучшатся, если вы приложите некоторые усилия для этого. Сейчас не время проявлять упрямство и бескомпромиссность. Близкие готовы пойти вам навстречу, но первый шаг за вами.
7: Лев.
8: Львы сосредоточены на работе, этот день обещает значительный профессиональный рост. Однако, прежде чем успех будет достигнут, придется решить немало сложных задач. Чрезвычайно сложные отношения с родственниками, атмосфера в семье накаляется, и избежать ссор практически невозможно.
7: Дева.
8: Дев ждет напряженный, беспокойный день. Достижение поставленной цели может показаться неразрешимой задачей. Сложная ситуация складывается и в личных отношениях. Вам придется приложить немало усилий, чтобы наладить отношения с родственниками, избежать ссор с любимым человеком.
7: Весы.
8: Неоднозначный день, успехи не исключены, но все победы будут одержаны в нелегкой борьбе. Общение с родственниками пойдет вам на пользу. Поддержка членов семьи станет одним из важных факторов, способствующих росту жизненного тонуса.
7: Скорпион.
8: Скорпионы не впадают в панику, если на их пути возникает препятствие. И сегодня это похвальное качество наверняка пригодится представителям данного знака. Вам пойдет на пользу отдых в обществе членов семьи. Романтические свидания также будут весьма приятными.
7: Стрелец.
8: День очень хорош, лишь в финансовой сфере влияние негативных тенденций будет порой напоминать о себе. Чрезвычайно приятным день обещает быть для влюбленных, а также для тех, кто жаждет перемен в личной жизни. Атмосфера в семье благоприятна, можно объединить усилия для решения общих проблем.
7: Козерог.
8: Сосредоточьтесь на работе, сегодня вы сможете добиться значительных успехов благодаря своим знаниям, опыту и трудолюбию. Родственники не во всем готовы пойти вам навстречу, но серьезных конфликтов в семье не возникнет. Можно достичь взаимопонимания с любимым человеком, проявив терпение и отказавшись от политики, ультиматумов и манипуляций.
7: Водолей.
8: Очень неплохой, хотя и не слишком многообещающий день. Финансовая ситуация благоприятна, однако от спонтанных покупок стоит отказаться. Долгие поездки или слишком активное участие в светской жизни могут не лучшим образом сказаться на ваших отношениях с близкими людьми.
7: Рыбы.
8: В профессиональной сфере складывается ситуация, требующая осторожности. Сегодня вы рискуете довериться человеку, от которого следовало бы держаться подальше. Довольно напряженные отношения в семье. Не всегда удается понять, чего ждут от вас родственники. Любимый человек готов проявить внимание и заботу, однако поступки его будут порой казаться странными.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
9: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «С-Моторс». Танк и «Хавейл». «С-Моторс». Топовые модели «Черри» – тоже «С-Моторс». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. «С-Моторс». Новые автомобили Магадана живут здесь.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
9: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 3 сентября в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 17, выше нуля, а ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 24 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 23, выше нуля, а ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22, выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 3 сентября в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 17, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 24 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 23, выше нуля, ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22, выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Карибу.
2: Карибу Артс. 104.2 FM.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 3 сентября в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 17, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 24 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 23, выше нуля, ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22, выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Полночь, поздно, город засыпает, эти крыши, окна.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
1: 3 сентября.
2: Овен.
1: Овны не смогут в полной мере воспользоваться возможностями, которые открывает этот день. Слишком многочисленны мелкие проблемы, требующие немедленного решения. В личных отношениях не произойдет значительных перемен. Зато вы сможете убедиться, что окружили себя достойными особами и полюбили заслуживающего уважения человека.
2: Телец.
1: Очень удачный день. Сегодня звезды покровительствуют тельцам, а потому перед представителями этого знака откроются весьма заманчивые и столь же многочисленные возможности. Атмосфера в семье чрезвычайно благоприятна. В течение всего дня вы будете в центре внимания. На светских и общественных мероприятиях скучать вам определенно не придется.
2: Близнецы.
1: День достижения поставленных целей и реализации планов. Ваше финансовое положение может немного улучшиться, но связано это скорее с умением экономить, чем с увеличением доходов. Атмосфера в семье благоприятна, и отчасти это ваша заслуга.
2: Рак.
1: Нежелательна спешка, особенно в делах, связанных с оформлением документов или составлением отчетов. Отношения в семье улучшатся, если вы приложите некоторые усилия для этого. Сейчас не время проявлять упрямство и бескомпромиссность. Близкие готовы пойти вам навстречу, но первый шаг за вами.
2: Лев.
1: Львы сосредоточены на работе, этот день обещает значительный профессиональный рост. Однако, прежде чем успех будет достигнут, придется решить немало сложных задач. Чрезвычайно сложные отношения с родственниками, атмосфера в семье накаляется, и избежать ссор практически невозможно.
2: Дева.
1: Дев ждет напряженный, беспокойный день. Достижение поставленной цели может показаться неразрешимой задачей. Сложная ситуация складывается и в личных отношениях. Вам придется приложить немало усилий, чтобы наладить отношения с родственниками, избежать ссор с любимым человеком.
2: Весы.
1: Неоднозначный день, успехи не исключены, но все победы будут одержаны в нелегкой борьбе. Общение с родственниками пойдет вам на пользу. Поддержка членов семьи станет одним из важных факторов, способствующих росту жизненного тонуса.
2: Скорпион.
1: Скорпионы не впадают в панику, если на их пути возникает препятствие. И сегодня это похвальное качество наверняка пригодится представителям данного знака. Вам пойдет на пользу отдых в обществе членов семьи. Романтические свидания также будут весьма приятными.
2: Стрелец.
1: День очень хорош, лишь в финансовой сфере влияние негативных тенденций будет порой напоминать о себе. Чрезвычайно приятным день обещает быть для влюбленных, а также для тех, кто жаждет перемен в личной жизни. Атмосфера в семье благоприятна, можно объединить усилия для решения общих проблем.
2: Козерог.
1: Сосредоточьтесь на работе, сегодня вы сможете добиться значительных успехов благодаря своим знаниям, опыту и трудолюбию. Родственники не во всем готовы пойти вам навстречу, но серьезных конфликтов в семье не возникнет. Можно достичь взаимопонимания с любимым человеком, проявив терпение и отказавшись от политики, ультиматумов и манипуляций.
2: Водолей.
1: Очень неплохой, хотя и не слишком многообещающий день. Финансовая ситуация благоприятна, однако от спонтанных покупок стоит отказаться. Долгие поездки или слишком активное участие в светской жизни могут не лучшим образом сказаться на ваших отношениях с близкими людьми.
2: Рыбы.
1: В профессиональной сфере складывается ситуация, требующая осторожности. Сегодня вы рискуете довериться человеку, от которого следовало бы держаться подальше. Довольно напряженные отношения в семье. Не всегда удается понять, чего ждут от вас родственники. Любимый человек готов проявить внимание и заботу, однако поступки его будут порой казаться странными.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

люблю без остатка. Сквозь занудные будни и мрачные тени ты всегда светишь ярко. Май, согревай наши души в гармонии, чистая сила. Ты подарила мне два мира.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю, это

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Почему никто не рассказывал, что все эти искренне про любовь? Что всех этих историй одна судьба. Сейчас бы это все не играл никто, и мы не выбирали бы всегда найти. И пусть это гармония на первый взгляд, и все эти пути в полной темноте, уже даже банально не уйдут.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Интересные факты, захватывающие истории
1: в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 3 сентября 301 года, согласно легенде, каменотес Марин, бежавший от гонений императора Диоклетиана с далматинского острова Раб, нашел убежище на вершине горы Монте-Титана и основал там небольшую келью, вокруг которой со временем выросло целое государство. Именно эта дата официально считается днем рождения Сан-Марино, самого старого государства современной Европы. Кстати, когда Наполеон Бонапарт во время итальянского похода проходил неподалеку, то был на настолько поражен самим фактом существования этого крошечного государства, что оставил его в покое. 3 сентября 1826 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялась коронация императора Николая I. Несмотря на абсолютную власть, в быту он был предельно неприхотлив. Даже будучи государем, он спал на жесткой походной кровати, укрываясь обычной солдатской шинелью, соблюдал умеренность в еде и почти не употреблял спиртного. Работал он при этом по 18 часов в сутки, а его личным кумиром на протяжении всей жизни оставался Петр I. Есть и другая, менее известная сторона его характера. При всей репутации сурового солдафона Николай неплохо рисовал, обладал хорошим художественным вкусом, играл на флейте и был тонким ценителем оперы и балета. Хотя официальным днем окончания Второй мировой войны в России с 2010 года считается 2 сентября, для жителей Дальнего Востока и, прежде всего, Сахалинской области, именно 3 сентября 1945 года десятилетиями отмечалось как настоящий День Победы над Японией. День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. И вот факт, который переворачивает привычное представление о Второй мировой войне. Именно на Курильском острове Шумшу произошел последний в истории этой войны танковый бой. Событие, которое случилось уже после официальной капитуляции Японии. А еще сегодня день винограда. Его история уходит корнями примерно на 6000 лет назад в Древний Египет. Сегодня в мире насчитывается свыше 8000 сортов этого растения, а виноградниками засажено около 80 тысяч квадратных километров планеты. Из них 70% урожая идет на виноделие, 27% съедается в свежем виде и лишь 3% сушится в изюм. Изучением винограда занимается отдельная научная дисциплина ампелография, а в культурах разных народов эта ягода традиционно символизирует плодородие, достаток и радость. Здесь и прервемся. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть,

0: Общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам. Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декатайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
10: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске, где в нашей стране началось досрочное голосование, чем грозит вынос неоплаченного товара из магазина и заменит ли киберспорт уроки физкультуры в школах. Подробности далее. Досрочное голосование на выборах началось в труднодоступных местах 36 регионов нашей страны, пишет ОТР. В самые отдаленные уголки северных территорий предстоит добраться представителям избирательных комиссий на Ямале. За полмесяца они объедут стойбище и родовые угодья коренных народов и нефтегазовые промыслы. Вахтовики также голосуют досрочно. Самостоятельно посетить участки у них возможности не будет. Досрочный период голосования будет длиться 2,5 недели и завершится 17 сентября, за день до начала работы стационарных избирательных пунктов. На это время вертолеты, лодки и вездеходы станут основным транспортом для сотрудников избиркомов Крайнего Севера. За случайно вынесенный из магазина неоплаченный товар гражданину может грозить штраф или лишение свободы. Об этом газете.ру рассказал адвокат Андрей Алифир. По его словам, в таких случаях исход дела решает момент возникновения умысла. Полиция по записи камер смотрит, прятал ли покупатель вещь в одежду и обходил ли кассу, тогда как открыто зажатый подмышкой рулон работает на версию о забывчивости, отметил юрист, напомнив, что наказание определяется с учетом размера похищенного. Для товара до 1000 рублей включительно это штраф до пятикратной стоимости, а свыше 2500 – до 2 лет лишения свободы. Поэтому разумнее будет вернуться и оплатить. Включить в школьную программу компьютерные игры Counter-Strike и Dota, однако только на уровне факультативов, поддержал первый заместитель главы Комитета Госдумы по просвещению Михаил Берлава, отметив, что сегодня в школах и центрах дополнительного образования столицы открыто более 100 секций по компьютерному спорту. Самыми популярными направлениями стали стендов, Fortnite и Dota 2. Главный турнир по последней в августе выиграли российские киберспортсмены, заняв 1-е 4 места, пишет «Вечерняя Москва». При этом зампред Комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов в беседе с РИА Новости уточнил, что речь идет не о замене традиционной физкультуры, а о расширении ее форматов с учетом современных интересов молодежи. Кроме того, согласно исследованиям, дети, которые увлекались видеоиграми в раннем возрасте, во взрослой жизни на 71% чаще других получали повышение. Официальный курс доллара на 3 сентября 86 рублей 99 копеек, курс евро 100 рублей 82 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon».
11: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в «Geek Shop Bad Moon». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска брусок брус 43 тысячи рублей за кубометр. Второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 и 8-924-747-17-16.
8: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
9: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 3 сентября в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 17, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 24 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 23, выше нуля, ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22, выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания Герлеон.
1: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Работа – это место, где существует четкое разделение труда. Одни много работают, другие много зарабатывают. И никакой путаницы.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
9: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Almost Monday.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвостанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу.

0: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте! В этом выпуске: за каким регионом будущее России, почему дым может оказаться опаснее огня при пожаре и какие мужские прически в моде этой осенью. Подробности далее. Будущее России во многом зависит от успехов на Дальнем Востоке, заявил Владимир Путин во время открытия новых инфраструктурных объектов в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, подчеркнув, что депопуляции округа допустить нельзя. Для этого власти развивают логистику, транспорт и социальную сферу, включая здравоохранение, образование и культуру, цитирует его РИА Новости. При этом, как отметил глава государства, потенциал регионов необходимо раскрывать и дальше, но с опорой на мнение местных жителей. При пожаре причиной летального исхода зачастую становятся не ожоги, а отравление угарным газом. Об этом в беседе с 360.ru рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов, подчеркнув, что токсичные вещества, нередко без запаха, могут содержать дым от загоревшейся розетки или электроприборов. Эксперт отметил, что к возможному возгоранию бытовых предметов следует быть готовым. Он посоветовал купить огнетушитель и заранее изучить инструкцию. При этом важно не переоценивать свои силы и понять момент, когда справиться с огнем самостоятельно уже не получится. Сегодня в тренде небрежные мужские прически, отсылающие к уличному стилю. При этом лучше выбирать удлиненные стрижки, тогда вы будете выглядеть неряшливо, неухоженно и при этом модно, заявил в беседе с НСН эксперт Владислав Лисовец, отметив, что школьники от 9 до 17 лет все чаще записываются в барбершопы на химическую завивку в ожидании кудрей. Однако это подходит не всем. Ранее модельер, заведующий кафедрой дизайн-костюма Денис Еремкин сообщил, что главным цветом этой осени-зимы на подиумах Милана и Парижа стал желтый. По его словам, речь идет об оттенках от сложно-горчичного до масляного. Он также отметил, что одним из трендов этого сезона является желтое пальто, которое физически труднее не заметить, чем черное. Официальный курс доллара на 3 сентября 86 рублей 99 копеек, курс евро 100 рублей 82 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска — магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Земля-центр, прилуняюсь.
3: Прием, земля, осуществляем на поверхность Луны.
2: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
3: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
2: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
4: Транспортная компания Адамант. Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
5: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
9: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
10: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
11: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 3 сентября в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 17 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 24 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 23 выше нуля, ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22 выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 3 сентября.
3: Овен.
2: Овны не смогут в полной мере воспользоваться возможностями, которые открывает этот день. Слишком многочисленны мелкие проблемы, требующие немедленного решения. В личных отношениях не произойдет значительных перемен. Зато вы сможете убедиться, что окружили себя достойными особами и полюбили заслуживающего уважения человека.
3: Телец.
2: Очень удачный день. Сегодня звезды покровительствуют тельцам, а потому перед представителями этого знака откроются весьма заманчивые и столь же многочисленные возможности. Атмосфера в семье чрезвычайно благоприятна. В течение всего дня вы будете в центре внимания. На светских и общественных мероприятиях скучать вам определенно не придется.
3: Близнецы.
2: День достижения поставленных целей и реализации планов. Ваше финансовое положение может немного улучшиться, но связано это скорее с умением экономить, чем с увеличением доходов. Атмосфера в семье благоприятна, и отчасти это ваша заслуга.
3: Рак.
2: Нежелательна спешка, особенно в делах, связанных с оформлением документов или составлением отчетов. Отношения в семье улучшатся, если вы приложите некоторые усилия для этого. Сейчас не время проявлять упрямство и бескомпромиссность. Близкие готовы пойти вам навстречу, но первый шаг за вами.
3: Лев.
2: Львы сосредоточены на работе, этот день обещает значительный профессиональный рост. Однако, прежде чем успех будет достигнут, придется решить немало сложных задач. Чрезвычайно сложные отношения с родственниками, атмосфера в семье накаляется, и избежать ссор практически невозможно.
3: Дева.
2: Дев ждет напряженный, беспокойный день. Достижение поставленной цели может показаться неразрешимой задачей. Сложная ситуация складывается и в личных отношениях. Вам придется приложить немало усилий, чтобы наладить отношения с родственниками, избежать ссор с любимым человеком.
3: Весы.
2: Неоднозначный день, успехи не исключены, но все победы будут одержаны в нелегкой борьбе. Общение с родственниками пойдет вам на пользу. Поддержка членов семьи станет одним из важных факторов, способствующих росту жизненного тонуса.
3: Скорпион.
2: Скорпионы не впадают в панику, если на их пути возникает препятствие. И сегодня это похвальное качество наверняка пригодится представителям данного знака. Вам пойдет на пользу отдых в обществе членов семьи. Романтические свидания также будут весьма приятными.
3: Стрелец.
2: День очень хорош, лишь в финансовой сфере влияние негативных тенденций будет порой напоминать о себе. Чрезвычайно приятным день обещает быть для влюбленных, а также для тех, кто жаждет перемен в личной жизни. Атмосфера в семье благоприятна, можно объединить усилия для решения общих проблем.
3: Козерог.
2: Сосредоточьтесь на работе, сегодня вы сможете добиться значительных успехов благодаря своим знаниям, опыту и трудолюбию. Родственники не во всем готовы пойти вам навстречу, но серьезных конфликтов в семье не возникнет. Можно достичь взаимопонимания с любимым человеком, проявив терпение и отказавшись от политики, ультиматумов и манипуляций.
3: Водолей.
2: Очень неплохой, хотя и не слишком многообещающий день. Финансовая ситуация благоприятна, однако от спонтанных покупок стоит отказаться. Долгие поездки или слишком активное участие в светской жизни могут не лучшим образом сказаться на ваших отношениях с близкими людьми.
3: Рыбы.
2: В профессиональной сфере складывается ситуация, требующая осторожности. Сегодня вы рискуете довериться человеку, от которого следовало бы держаться подальше. Довольно напряженные отношения в семье. Не всегда удается понять, чего ждут от вас родственники. Любимый человек готов проявить внимание и заботу, однако поступки его будут порой казаться странными.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Сапелье. Это сотрудник аптеки, который помогает подобрать подходящий спрей от насморка.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации. Адамант не подвел.
3: Мам, здесь посылка от бабушки.
4: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы.
5: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
6: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
7: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
8: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
9: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
10: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
12: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
7: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу. Almost Monday.

0: максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM.
1: Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: вместе.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago!
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
10: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
11: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
12: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
6: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: с какой просьбой обратился к родителям глава Минпросвещения? Почему дешевый российский автопром – это утопия? И когда стоит задуматься об увольнении? Подробности далее. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в беседе с «Комсомольской правдой» обратился к родителям в связи с новым учебным годом, попросив их не давать детям до 7 лет пользоваться смартфонами и планшетами. Министр объяснил, что информационные технологии могут привести к опасной зависимости. Дети на них залипают, цитата, а потом оказывается не в силах отвлечься на другие занятия. По словам Кравцова, нужно, чтобы детям до 7 лет читали сказки. Для них также важно общение со сверстниками.

0: и культурная программа, походы в театры и музеи. Идея появления на российском рынке качественной, безопасной и при этом дешевой машины стоимостью до 600 тысяч рублей является утопией. Таким мнением с ленты.ру поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер, назвав подобные ожидания оторванными от реальности. Большинство потенциальных покупателей считают приемлемой стоимость авто в пределах 1 миллиона рублей, однако современные базовые версии обязаны включать подушки безопасности и антипробуксовочную систему, что соответствует мировым стандартам. Говоря о перспективах создания бюджетной модели, Хайцер указал на множество экономических факторов. Даже при использовании недорогой китайской платформы конечная цена вырастет из-за НДС, утилизационного сбора, логистических затрат, зарплат сотрудников и стоимости материалов. Поэтому эксперт сомневается, что кому-то удастся сбалансировать эти составляющие и уложиться минимум в 500 000, сохранив при этом прибыль. Россияне часто задумываются об увольнении из-за накопившейся усталости или неудовлетворенности зарплаты, однако истинные причины нередко кроются в самом устройстве компании, рассказал в беседе с газетой.ру сооснователь таск-трекера Викинга Скерсь, назвав желание сменить место работы только из-за отсутствия формального повышения распространенной ошибкой. Сначала сотруднику стоит обсудить возможную новую роль, нехватку конкретных компетенций, передачу полномочий и точные сроки возврата к этому диалогу. А перед тем, как писать заявление об уходе, в ходе специалист рекомендует детально описать все, что перестало устраивать. От нагрузки и графика до корпоративной культуры и личности руководителя. После этого стоит честно ответить себе на 3 вопроса. Является ли проблема временным эпизодом или сложившейся системой? Какие шаги уже были предприняты для изменения ситуации? И что именно должно произойти, чтобы остаться в компании? Захотелось. Официальный курс доллара на 3 сентября 86 рублей 99 копеек. Курс евро 100 рублей 82 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
1: Новости на радио Карибу Арт.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДОПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик, оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
5: Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05. Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска брусок брус 43 тысячи рублей за кубометр. Второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для опор ЛЭП, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 и 8-924-747-17-16. Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство ПТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
2: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 3 сентября в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 17, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 24 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 23, выше нуля, ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг без осадков, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 22, выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибом.

0: технология на Карибу. На Карибу.
1: Ослышка. Переосмысленные песни или стихи, которые были неверно разобраны со слуха. Ошибка слуха, которая приводит к тому, что произнесенное принимается за другое. Сходное звучащее.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
4: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Almost Monday.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Организация реализует пиломатериал, порода лиственница. Первый сорт доска брусок брус 43 тысячи рублей за кубометр, второй сорт доска 38 тысяч рублей за метр кубический. Опилки 350 рублей мешок. Энерголес для Порлэп, лес для энергосетей, порода лиственница. Окоренный энерголес 49 тысяч рублей за кубометр. Неокоренный энерголес 45 тысяч рублей за метр кубический. Объем находится в Магадане. Быстрый показ. Телефоны 8-914-030-50-44 или 8-924-747-17-16.
11: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
12: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Говори Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске, где в нашей стране началось досрочное голосование, чем грозит вынос неоплаченного товара из магазина и заменит ли киберспорт уроки физкультуры в школах. Подробности далее. Досрочное голосование на выборах началось в труднодоступных местах 36 регионов нашей страны, пишет ОТР. В самые отдаленные уголки северных территорий предстоит добраться представителям избирательных комиссий на Ямале. За полмесяца они объедут стойбища и родовые угодья коренных народов и нефтегазовые промыслы. Вахтовики также голосуют досрочно, самостоятельно посетить участок.